тонкий, дух подвижный, дух проницательный, дух ясный, дух светлый, дух нетленный, дух надежный, дух быстрый, дух неудержимый, дух благодатный, дух милосердный, дух незыблемый, дух неколебимый, дух мирный, дух тонкий.